0: some dick.
1: Маленький.
2: А, воу.
3: Я взрываю.
0: Bad cock.
4: Do it.
3: Нари мне все.
1: Маленький мой.
4: Do it. Do it. Do it.
2: Sissing.
3: Буду.
2: Anal.
3: Буду. Ну а...
2: Master.
3: Пошли.

0: Asshole master. Fisting.
1: Anal.
2: Делаю.
1: Sex.
3: Spanking.
2: Да поставила, делаю.
1: Sex.
2: Удавья.
4: The semen.
2: Я подслила, делаю.
1: Suck.
2: Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
1: Sex.
2: Зачем-то.
5: Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick.
2: Я купила.
0: Latex glove.
2: Пишу про запас. Вау.
0: Latex.
2: Много не бывает. Говорю, без прекрасно. Только
0: как?
2: Один, я знаю.
0: Как?
2: Но ради...

убежала. Совсем дно. А вначале мне ништяк. Убежала со всех ног, а волку кричали мне ништяк.

0: переживал ништяк.
1: Да как?
0: Вот так зараза вообще я попадал на
1: всяк.
0: Но я не переживал ништяк.
1: Да как?

0: Dark Fantasy.
1: С какой ты любит мне вдруг вернула ту далекую
0: Next Door,
1: где я любил
0: Someday.
1: Жить без него и крещение мне ништяк.
0: Так, так.
1: И я люблю
0: Someday.
1: И отзвенел
0: Someday.
1: И он yes. уже всегда.
2: А хочешь?
3: Fucking deep.
4: Ну а кто ж не хочет? Мы навсегда
3: летели. Hot loads.
4: За окнами.
5: Ой.
4: Я тебя.

0: ням. Схавал врагов по
1: тактиме.
0: Вкусно. Видишь меня, пиши
1: старкак.
0: Ролики все пикак. Да я орел, ты
1: сак дик.
0: Да я король, ты
1: сак чек.
2: Я задонатил на цепь. Блейн, выгляжу будто
1: мастер.
2: Я на
1: трэпе.
2: Что такое трэп?
1: Эй, но фингер.

0: Gay party?
1: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
0: гачи.
1: РП. Жестик. Пятый сервер.
2: 5-8.
1: Скачивайте
2: вебсайт.
1: И играйте в моем
2: Dungeon.
1: Самые крутые, самые быстрые,
2: Finger.
1: Самые эксклюзивные.
2: Latex Club.
1: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
0: У меня много.
2: Testing.
0: Ведь у меня много.
2: Finger.
0: Ну, просто.

0: Fantasy Master.
1: Для нас не
0: coming.
1: Можешь продолжить
0: this thing.
1: Ask.
0: Легче не swallow.
1: Никому. Так что
0: coming.
1: Ко мне пока я ловлю.
0: Да ладно, swallow.
1: И пускай капает, капает
0: семена.
1: Иду мокрый.
0: Bondage.
1: Тебе где бы

0: sobie tam fucking slaves. Я вновь закрыл
1: anal,
0: и закрылся от
1: master.
0: Так что
1: coming.
0: Ли ты больше не важно мне. Видишь мокрый
1: ass так fucking deep.

0: Fuck you!
1: Меня зовут Слэйта 4.
2: Okay, maggots, I wanna see 6 hot loads.
1: И представляете, это мой первый
3: дик.
1: Пищики я погнали!
3: Finger.
1: Это деньги.
3: Finger.
1: Это 300.
3: Это деньги.

0: fucking coming.
1: The other night, one of the boys was sleeping, and I reached out.
2: Ты красивая, как Billy. Хочу тебе
0: swallow calm.
2: В твоей голове
3: fat cock.
2: Мои просто
3: boy next door.
2: Ты же знаешь,
3: this thing
2: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
3: latex cock.
2: Просто поцеловал. Ты красивая, как
4: Billy.
2: Ну а я простой как
3: Billy.
2: У меня
3: $300.
2: Макдональдс тоже
3: wonderful.
2: Ты же знаешь,
3: Billy.
2: Мы не берем
3: calm
2: назад, так что наши
3: dark fantasy.
2: Это навсегда.
3: Anal.
2: Fuck меня каждый день.
3: Latex gloves.

0: ass.
1: Matter. Dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.
2: Разбиваются, но скоро будут на
0: небесах. Coming. My ass.
1: Matter. Dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.

0: shit, I'm sorry.
1: Если б мне платили
2: $300.
1: Каждый раз, когда
2: Fisting
3: Boy Next Door.
1: Я бы бомжевала возле
2: Ass.
1: Я бы стала самой бедной из
4: Leatherhead.
1: Если б мне платили
2: $300.
1: Каждый раз, когда

0: Dungeon Master. Your finger in my ass. It's bondage gay website.
1: О чём ты думаешь сейчас?
0: The semen.
1: Давай среди берёз кусты.
0: Stick your finger in my ass.
2: Fucking slave.

0: fucking coming.
1: Если б мне платили
0: $300
1: каждый раз, когда
0: this thing, boy next door,
1: я бы выживала ползлет, я бы стала самой бедной из них. Если б мне платили
0: $300
1: каждый раз, когда я думаю о
0: fucking slaves,
1: я бы выживала ползлет.
0: Get your ass back here. Fucking coming.
1: Плещет нам на двоих одна.
2: The semen.
1: За окном темно, в окне
0: boy next door,
1: лампочка ass над парком. Я опять
0: stick
1: на пальце
0: ass.
1: Пахнул как
0: мы dungeon math.
1: Ты хочешь меня?
0: Fuck.
1: Я хочу
0: $300.
1: Уезжай.
0: Come.
1: Нет.
0: Swallow. Boy.
1: Ты любишь там уходить? Ты хоть всего перемороси.
0: Do you like what you see?
1: Может есть еще твой
0: next door?
1: Может нет, все равно.
0: Fuck you.
1: Там промозглый седой
0: dungeon master.
1: Он теперь как и ты.
0: Do anal.
1: И тебя.
0: Fuck you. Fuck you. Fuck you.
1: Сломал ты мисс.
0: Boy next door.
1: Даже
0: fisting.
1: Под рояль.
0: What the hell are you two doing?
1: Если ты не любил.
0: Do anal.
1: Превратилась бы в звонки.
0: Stick.
1: Если бы
0: dungeon master.
1: Стала я. Если б мне платили
0: $300
1: каждый раз, когда я
0: fisting boy next door,
1: я бы бомжевала ползлет, я бы стала самой бедной из
0: них.
1: Если б мне платили
0: $300
1: каждый раз, когда

0: Трасса петляет, как
1: секс.
0: Верстовые до мельканья
1: поплоус.
0: В тесной кабине
1: so fucking deep.
2: Hard.

0: Soulful Master. Богаче, будто секс будет слаще. 300 fucking bucks, anal master.
1: Продам,
2: Джули.
1: Будто бы с небес.
3: Все так.
1: Толкает.
0: 300 fucking bucks, anal master.

0: Да, они жили.
1: И тогда, может, все же ты поймешь, что дороже.
0: Latex Club.
1: Это нежность.
2: Ой,
1: изумруды.
3: А теперь
1: это вечность.
0: Boy next door. Fisting. 300
3: fucking bucks, ain't no master.
2: Ой.
1: Будто бы с небес.
0: That car.
1: Толкает.
2: Ass.
3: 300 fucking bucks, ain't no master.

0: ситуация, все позакрывали нахуй. Вообще, сейчас просто едем ближе к... Тоже пиздец у тебя, поэтому хуй знает.
1: And just loop it up, and it's a long process.
2: Именно.

0: ты скажи, он мне 25 тысяч скинет?
1: 50 is 300 bucks.
0: Ты чё, охуел? Короче, ясно, я...

0: пидорас.
1: Ну, я иду по следу. Кто там это все делает? Будем биться сюда.
2: Do you like what you see?
3: Делаю вдох, так пахнет
2: my ass.
3: Я искал тебя вечно. Вот
4: fucking slave.
3: Делаю вдох, так пахнет
2: my ass.
3: Я искал тебя вечно.
4: Вот fucking slave.

0: облаках.
1: Dungeon Master.
0: Сапога пропади моя.
1: Next door.
0: Вот он я.
1: That turns me on.
0: Рельсы.
1: Boom.
0: Slave.
1: Your finger in my ass.
0: Здесь.
1: Do anal.
0: На гражданке, на какой-нибудь.
2: The spanking.
1: Dick.
0: Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
1: Do you like what you see?
0: Не просто быть собой, когда шагает
1: бой.
0: Только
1: мастер
0: птицы бьется.
1: Fucking coming.
0: И смеется,
1: boom.
0: Ему не удается.
1: Fisting is 300 bucks. Dungeon Master.
0: Где-то течет.
1: I come.
0: Где-то
1: your.
0: И все ждут.
1: Fucking slaves.
0: Это
1: fuck you.
0: Слегка просто
1: finger
0: чекочет
1: my ass.

0: coming.
1: Добро пожаловать в Dungeonland.
2: Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте, доставайте.

0: и когда-то шли в бой. Не без вас этот мир стал пустой. Знали и
1: heard.

0: Kyle.
1: Yes.
2: Приглашал ее на
3: party. Но она зачем табличку написала?
0: My fucking colony.
2: В моменте на тренде, даже дома в ванной.
0: Penetration.
2: Ей интересны лишь
0: Dungeon.
3: Ей интересны мои.

0: используя
1: вне
0: ориентации. По сути, граммар нации сапиус.
1: Сексуал
0: твой IQ, I'm on swipe.
2: YouTube.
0: Право там запись в локальный
1: or dungeon.
0: Знай,
1: зло тупо в
0: Ому Турман нету сексапильней, чем
2: Силли Харрингтон.
0: Акмар фраза.
1: Fuck you, bitch.
0: Ты вернулся, ты спустя, как образцовый. Но все равно,

0: gay. Swallow fucking cunt.
1: Disgusting. Иностранный.
0: Dark home.
1: Грамота металлик.
0: Latex glove.
1: Yeah. Я привел
0: с
1: собою. Они
0: шкандуют
1: мой.
0: Anal.
1: Улыбаемся.
0: Webcam.

0: А вы бы знали, что из бы дала.
1: Когда
0: затем началась борьба, решили с ним прижать толпа, додумал он отцам, что не видели глаза. И учащается путь. Возможно,
1: suck some dick.

0: ты anal. Разбитый bad cock.
1: Кому больничку апельсиновый
0: come.
1: Кого
0: gay party
1: дергает мусорок.
0: Нашли the semen.

0: родился парень на Дону.
1: The spanking.
0: Мать с отцовской силой. И дали имя пацану.
2: Boss of this gym.
1: Harrington, Billy.
0: По жизни выбрал он
3: okay.
0: Пошел по дороге. На вы и на ты. Ну а с братвой
3: so horny, so horny. So fucking deep.
0: Братву за верность
2: gotcha.
0: Своему за
3: fisting
0: по лагерям. Сегодня
3: dick.
0: До завтра
3: come.
0: Мы опрокинем
2: dick pop low.
3: Fucking coming.
2: Ladies first.
0: Живым
3: the semen.
0: От души.
1: Really?
0: Ушел.

0: dick in my ass.
1: Туда-сюда. Ни разу.
0: Gay bondage.
1: Одевал.
0: Home dungeon.
1: Иногда. На берег Дона возвращал. А здесь...
0: Your finger in my ass.
1: И
0: fucking coming.
1: По-другому. За все спасибо.
2: Fucking slaves.
3: My fellow brothers.
4: I'm sorry. I'm sorry.
0: That's a fucking deal.
1: Братву. За верность.
0: Gotcha.
1: Своему. За
0: fisting.
1: По лагерям. Сегодня.
0: Dick.
1: До завтра.
0: Come.
1: Мы опрокинем.
5: Sick hot load.
1: Пусть.
0: Fucking coming.
2: Ladies first.
6: The semen
1: от души
3: Billy.
1: Ушел крестам цветы.
0: That's a fucking deal.
1: Братву. За верность.
0: Gotcha.
1: Своему. За
0: fisting.
1: По лагерям. Сегодня.
0: Dick.
1: До завтра.
0: Come.
1: Мы опрокинем.
5: Sick hot load.
0: Fucking coming.
2: Ladies first.
6: The semen
1: от души.
3: Billy.

0: Sasha with that cop.
1: Желает.
0: Oh yeah.
1: Снова свободен
0: ass
1: до головы.
0: Finger.
1: Щекочет женский.
0: Милый. 300 bucks.
1: Остались где-то позади.
0: 15.
1: И пусть не трогают
0: мои.
1: Тает, тает, тает.
0: Anal. Come.
1: А меня
0: gay part
1: встречает.
0: Come. Start with that cops.
1: Желает.
0: Oh yeah.
1: Тает, тает, тает.
0: Anal. Come.
1: А меня
0: gay part
1: встречает.
0: Тает,
1: тает, тает.
0: Anal. Come.

Все ближе ко мне, но я к тебе не подхожу. Просто буду сижу, мне еще немного. Мне совсем немного.

0: Dungeon
1: Demnoffs.
2: Fifteen. Dungeon Demnoffs. Все ближе к мне.
3: Но я к тебе не подхожу, просто буду.
0: Я сижу.
3: Мне еще немного.
4: Семен.
3: Да мне совсем немного.
4: Семен.
3: Но

0: Stickfinger.
1: Он всегда любил. Утро крестьянам помогло.
0: Master.
2: Seaman.
1: За полчаса.
3: Suction.
1: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.
4: Oh, shit.

0: I'm so horny.
1: Если захочу.
0: Do anal.
1: Дитка.
0: Fisting is 300.
1: Дитка. Я не дам тебе.
0: Latex.
1: Максимум, что это
0: дик.
1: Может быть, чуть.
0: Semen.
1: Если ты это заслужишь.
0: Fucking bitch.

0: радио.
1: Billy. У тебя через два дня день рождения, мы
2: Master.
1: Вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю, может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
2: Billy.
3: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
2: Gay party sex.
1: А что ты хочешь?
2: Billy.
3: Я хочу...
2: Finger in my

0: finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Come ass.

0: знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300.
0: Мы были как Bad. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь
2: Do sex.
0: Мы любим
2: Fisting.
0: Do anal. Ты плачем, мы люди, нам важно
1: Pull up our pants.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас.

0: Я не знаю, кто придумал этот
1: так.
0: Каким он был и когда он
1: deep.
0: Зато я знаю, что мне для
1: Fisting.
0: Нужно
2: Semen.
0: В кайфе
2: ass.
0: Не путать чужим строится
1: Dungeon.
0: Растут
2: The semen.
0: Цветет
1: Dungeon.
0: Салют в сторону
2: ass.
0: На пару с облезлым рыжим
1: Dungeon.
0: Перенесли
1: Dungeon.
0: Придется идти пешком на старый добрый
2: гей-вебсайт.
0: Я в него войду.
2: Really?
0: Я не вру, мне всего одну. Мне б до
2: boy next door.
0: Тому ж на работу с работы после домой. Кто-то
2: swallow cum.
0: Кто-то
1: this thing
0: ass. Кто-то
2: rip the skin.
0: Но у меня
2: that cock boy.
1: I wanna see six hot loads.
0: В этом
1: dungeon.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь
1: Coming,
0: я остаюсь таким же, как ты был.

0: Yeah. Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming.
0: То есть, yeah, yeah, я остаюсь таким же, как и был.

0: Чудасо.
1: Okay.
0: Все как ты хочешь.
1: Hello.
0: У меня много людей вокруг, но в душе
1: got
0: жизнь будет таленты.
1: It's a long process.
0: Скроли каждую ночь со мной.
2: Но на утро опять. Литр за литром искать. Баду и тиндеры.
1: Баночь, веб-сайт.

0: Я всего
1: Latex.
0: Старый перед стою.
2: Dick.
0: Ловлю его усталый, как в огне горю. Ведь пришел сегодня к... Я покаяться в грехах, хоть болит немного, только мне неведом. Отпусти мне...
1: Nah, sure.
0: Fuck.

0: Данжин.
1: Старый
0: Эйно.
1: Пахнет
0: Симен.
1: Я не в силах промолчать.
0: Данжин Мастер.
2: Coming.
1: Просто, но не просто.
2: Make me come.
1: Только Мэр ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня
0: Game amazing.
1: Кто
0: for Master
2: Swallow
1: свой на теле. Я ни разу не снимал.
0: А for Dungeon My house.
1: Он не раз меня спасал.
2: Fucking coming.
1: Был

0: очень много. Прошу. Я хочу
1: stick finger deep.
0: Предмой.
2: Really?
0: Нет, а я всю правду расскажу.

0: Coming in my ass.
1: Сломала я голову. Сложная задача. Слишком много.
0: Coming in my ass.

0: Под капотом в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18, так располнил стоп. Цвет как
1: Семен,
0: цвет родной, прям так
1: сидит
0: за
1: дорогой.
0: В смолке, смолкай скучно, не смог. Эти губы на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на большие, править на бойню, рядом всегда было плохо. Вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу
1: Dungeon.

День начинается с музыки. My fucking size. No penetration. У меня отсутствие. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего я успею. Голик сучи, я ношу.

0: приятный, еще приятней. Новенький Данжел. Правил джек, Дубай, Испания, чтобы порадовать брат. Как хорошо, что он рос не в... Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом в 300. На капот заполнен. Мне давно уже не 18.
1: Так, да.

0: крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик.
1: This is fucking deep. Amazing.

0: Mr. Affleck. Ass.
1: Cushion.
0: Drums.
2: Bevala zastrivale.
0: Как movie star.
2: Сыны. Что знал ты о дне?
0: Удар, эй.
2: Куда хотел однажды?
0: Coming.
2: Как будто с
3: гей вебсайт
2: упавший со своим
0: Dungeon.
2: Со своим
0: Dungeon.
4: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой семен. Пусть будет нашим без ума с ТикТока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо. Словно так надо.

0: dick.
1: День и ночь, круговая страсть.
2: Play. Make me come.
1: Таковая власть.
2: Turn me on.
1: Это так. Хочу украсть Казанова. Карнавал.
2: Swallow cum.
1: В этот поздний час. Настоящий.
2: Gay sex.
1: Среди.
2: Horny ass.
1: Это я.
2: Suck some dick.
3: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
3: Bad cock.
2: Master in mouth.
3: Boy next door.
2: Coming
3: in dungeon.
4: Suction.
3: Back cock.
4: Real man.

0: the semen. The show.
1: Deep, dark, anal. Fantasy.
2: Bondage.
1: Anal.
3: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
1: coming.
3: И как прежде
1: anal.
3: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
1: coming.

0: swallow my cum. Fifty.
1: Ребята, что не скажете худо? Никогда обо... Я закрою.
0: Gay website.
1: Я забуду, я прощу. Все и все, что нельзя.
2: Но другим никогда. Видят,
0: Master.
2: Я не буду.
0: Anal.
2: Если что-то не так. Вы...

0: Слышишь песни свои?
1: Гей.
0: Парада.
1: Two fat cocks.
0: Тебе нелегко. Да.
1: Но Dungeon.
0: Об этом не знаю. Там ты должна такой быть, как и
1: начать. Insisting. 300.

Ты ему все треты за минуту. Но он с другой, как и с тобой, совсем другой.

0: amazing. Dungeon Master
1: Fisting. И дотла сжигаются совместные
0: Sex-town.
1: Только привычка, как птичка позовет и опять сорвешься по-любому.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Так. Мы дойдем.
2: Gay website turns me off.
1: На тебя городу.
2: Horny.

Все, что творится, здесь пропитан бандич. И как бы не было тяжко, я говорю, ну и я с детства связан отношениями. Давай скажи мне что-нибудь, я просто свалом.

0: Амэй.
1: О нем все мы холодной той. Не стали его тогда.
0: Так, сам дек.
1: Лишь
0: фингер.
1: Достали, решили.
0: Стекфорд.

0: It's so fucking deep.
1: Як тобі тянусь, но боюсь.
0: Do anal.
1: Ти опять стоїш в кругі.
0: Fucking slave.
1: Сложно.
0: Fucking coming.
1: Сломаний.
0: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
0: Dick.
1: Не остудит.
0: Semen.
1: Отпущу.
0: Anal.
1: Навсегда уйдешь. Но. Но пока ты.
0: Fucking slave. Get your ass back.

0: ass.
1: Which man?
2: Dimebag. Dungeon master.
1: With some я взял вышел, baby, ты пьешь, шишел, мы хаос. Я взял твоя ass. Yeah.

0: Ломаная
1: ass.
2: Только
3: dick.
2: Свистят по...
3: My anal.
2: Только
3: semen.
2: Гудит в
1: pants.
2: Тускло
4: Place.
2: Мерцаю в темную
1: ass.
2: Ты знаю, не спи. И у детской
3: Dungeon.
2: Тайком

0: Finger in ass.
1: Как я хочу
0: swallow cum
1: губами темная
0: ass
1: разделяет нас и тревожная
0: deep dark fantasies
1: пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую мою. Эта вера от
0: Bad cock.
1: Меня.

Я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь

0: сижу, никого не трогаю. И тут мне какой-то чел, тупо вообще какой-то девка, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Такой,
1: да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас их сделаем, у меня нету и у него тоже нету. У кого, блядь, нету этого ебаного ануса, пойми нахуй.

0: сказал, что любовь умерла, что нет
1: семена,
0: сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой, я вернусь, чтобы с тобой.

0: bad cock.
1: Каждый день мне
0: Anal.
1: Стреляет
0: Камшат.
1: Но эти песни делают только сильнее. И я слышу, как
2: Sanging.
1: Со мной
0: My love.
1: Я
3: Got you.
0: Секс.
1: До конца.

0: Anal.
1: Данула.
2: Семен.
1: Шли
3: головой
1: на юг.
3: Лейс.
1: Над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
4: Latex glove.
1: Для любви.

0: Finger.
1: Женщины их
2: Flesh.
1: Пахло как
3: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
3: Do you like what you see?

0: печать.
1: The semen.
0: Бронзовый Leather. Свет. Воздух Dungeon. Смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
0: В объятиях крепких. Кровавый белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
2: Yeah.

0: Утро крестьянам помогло.
1: Настя.
2: Семена.
0: За полчаса.
3: Сакшер.
0: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: Для белой дамы он точно будет в институте самым популярным.
1: Hundred bucks. Hundred bucks.

0: думаю.
1: Семена.
2: Сходит с ума, когда я сплю.
3: Ведь Dick.
2: Не понимает, что я не люблю.
3: Fucking coming.

0: тобой не будет мучить.
1: Dungeon Master.
0: Беззвучно.
1: Stick your finger.
0: Пока.
1: Next door. Fuck.

0: bag next door.
1: Fuck.
2: Slay.
0: Поцелуй. My ass.
3: Ведь нам это нравится. Победи
0: моей. Gay website.
3: Останется. Очень жаль, что это...
0: Website.
4: Ты не

0: На днях решил разгрестись в Dungeon. На хате, выкинуть весь кал. И тут вот тя натя. В мне старой черной кожаной куртке нахожу бок полный чуйки. Я этот бойнет в последний раз попал в 94-м на
1: Party.
0: Какой-то хуй тогда проткнул мне хуйком, а я ему гниди снес на куте. После этих приветствий начался мрачный
1: гей секс.
0: Но не будем о сексе.

0: совсем гладко. Лето прошло.
1: Данжен
0: Бойнт. С чуйкой забылся. Как и другие.
1: Бандич.
0: От Бойнта осталось. Процесс. И я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все эти Шмейзы.
2: Билли Харрингтон.
0: Заодно. Эти
1: Бойнт.

звонки и звуки, крики, проклятия. Ну еще, и чего-то резко захотелось обратно. О боже, ебать, как тебе тогда было приятно. Пожалуй, выкину, а кулет на память оставлю. Последнее, откинусь в кресле

0: We must pull up our pants.
1: It's a long process.
2: Come on, let's go.
3: Я знаю, что в моем так много
4: Dicks.
3: Точно так же, как и в вашем
1: Dungeon Master.
3: Заставляют нас строить этажи, чтоб казаться
4: Bosses.
3: Но за стенами все так же
4: Slaves.
3: Просят
4: Some dick.
3: Отчаяние в глазах
4: Jeez.
3: Скрипят. Мы выдумаем, что
4: Let
3: не я
4: Boy next door.
3: Не ты

0: Я знаю, что в моем Dungeon. Так много
1: Slaves.
0: Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: Bosses.
0: Но за стенами все так же
1: Maggots.
0: Просят
1: Kiwi.
0: Отчаяние в глазах
1: Bondage.
0: Скрип

0: компанию.
1: Поздний вечер из окна.
2: Performance artists.
1: Зажигают свет. Сколько не пытался разобраться в
2: Anal.
1: Я устал.
2: Boy next.
1: На моем пути встречалось много разных. Все у каждого здесь свой
2: Suction.
1: Свой
2: oh.
1: И свой
3: ass.
1: Как правильно
2: Fisting.
1: Я так и не нашел ответ. Запомни два типа. Одни готовы рвать этот
2: Dick.
1: До костей. Идут по
2: кругу,
1: не жалея. Оправдают лишь бы оседлать.
2: Please.
1: И есть два типа. Другие никогда не оставят. Стоящие за
3: Billy.
1: И уперты зад.
3: Pants.
1: Смотри, не разорви.
2: You anal.
1: Ее нет в темноте. Пала.
2: I come. That turns me on.

0: Stick finger.
1: Suck an ass.
0: And full mask of dungeon. Gay sex. Don't do anal, just lube it. You're wrong.
1: Swallow my cum.
2: Когда ты останешься здесь один.
1: $300.
2: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
1: чтобы coming.
2: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
1: Spank.
2: Берут
1: fisting.
2: Не замечая потерь. И чистая, как слеза.
1: Three,
2: два, типа. Они могут прощать даже самых
1: смарт-ассов.
2: И упустят момент. Внутри не разорвет.
1: You.

0: Иди нахуй.
1: И команды пошел нахуй с Дмитрием лицом. Сосите.
2: Я Леша, я не поддерживаю.

0: моей
1: Next boy.
0: Как же вылечить тебя?
2: Coming.
3: Я из гей-парти.
4: Кипить.
2: Come.
4: Целебный пригласить. От кашля помогать лечить.
2: Он anal.
4: Чищает.
5: The semen.
4: Расчищает.
0: Вкусно.
2: Fucking coming, fucking coming.
3: Гей-парти.
2: Fucking coming.
3: Fantasies.
6: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанскому, а английскому
7: «Нико Нико Дога».
6: Человек.
5: The Semen.
6: Путешествие продолжается.
2: Oh, yeah.

0: за... Ass.
1: А не на... Dick.
0: А мы не...
2: Coming.
0: И разбираемся, где...
2: Cock. А где... Come. That turns me on.
0: А тут как тут цветные...
2: Bondage.
0: И мы с...
2: My master.
0: Отплясали...
2: Ass.
0: Выбивали как... На крылечке.
2: Семен.
0: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что...
2: Finger.
0: Мой не дал осечки. Когда пробил пустой того мента, лежим в
2: скребном,
0: как две египетские пента. На
2: байк
0: глядим, и
2: байк
0: к нам светит на лесосеке в Туруканске. Когда мы поправимся от... Я стряпаю письмо. Ну ладно, я
2: Coming.
0: С пеленок, извините. Но

0: веб-сайтах, Харя. Как
1: на веб-сайтах.
0: Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю, не хватает. Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наши охраняют.
2: Ведь для... Очень важен честный. Секс.

Я лучше гей за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джейн Кол, твой батя и даже Лил Пак.

0: нам.
1: Spanking.
0: Теперь нам
2: Fisting.
0: Скучно. Тебе так будет лучше.
3: Любил спать и...
4: Веб-сайт?
3: Yeah.

0: Сами знаете куда.
1: Horny. Fingers.
2: Не сорвутся и не заржавеют.
1: Так.
0: Gay website turns me off.
2: На тебя горбу.
0: Horny.

как же Фингер, ты хитер. Ты полмастер, приговор брошен плейтест игрокам, главным данжен врагам. Их next door развеял в прах. Всегда в моих руках суждено и мне.

все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду сижу. Мне еще немного, мне совсем немного.

0: Dungeon, темно, ты все ближе ко мне.
1: Но я к тебе не подхожу, просто буду
0: Я сижу,
1: мне еще немного,
2: Симен,
1: мне совсем немного,
2: Симен.

0: что ты
1: можешь
0: прийти,
2: the semen.
0: Залито в груди, не можешь ни
1: swallow, ни stick.
0: Сука,
2: так.
0: Хочется
2: dick, yeah.
0: Дарил мне столько добра, валил
1: Vano.
0: Столько бабла, ты думал,
1: oh.

0: Ты был бы не прочь. Послушай-ка, белый, ты должен мне помочь. Я сказал то, о чем речь? Наверное, тебя давным-давно уже ждет. То, что я сказал.
1: За это время
2: не покидала диван.
0: Залез на него.

0: Он с вами шел на
1: anal sex.
0: И от осечки он берет ваш мушкет. Один лишь раз осечку дал. Теперь вы
1: Рэмбо.
2: Макаб.
0: Макаб. Помрать.

0: Suck dick.
1: Я не знаю, 5 лет ты у меня под глазами.
0: My cum.
1: Сомнив, но мне так сказали.
0: Я suck dick.
1: И у меня нет...
0: 300 bucks.
1: Я отбил ее сапогами. Йо-йо-йо! Орел.

0: Я
1: suck dick.
2: Недоношенный
3: полмастер
2: войны.
1: Я suck dick.
3: Really?
2: Залетимая
1: bondage.
2: Я
1: suck dick. Suck dick.
2: Добытой богом.
0: Я
3: fucking

0: Сексуалист.
1: Do anal. Do anal.
2: Boy. Ты что, старинный?
3: Да.
2: Тебя знаешь даже.
3: Big Dark
2: Hole. У тебя красивый
1: дик.
2: Ну где же?
1: Mr. Ackworth. Что тебе?

Production и Vivi TV представляют. Орёт матом, когда за гей-вебсайтом.

0: da.
1: Прошу, подари мне
0: Long Latex Club Dungeon Master.
1: Прав.
0: This thing, it's a long process.
1: Может, опять
0: And
1: Может, опять
0: Word.

0: Oh, shit. I'm sorry.
1: Sorry for what?
2: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по
3: bondage gay website.
2: Тем, кто
3: fisting
2: не страшны
3: your finger.
2: Нам любые ороки.
3: The sea.

0: That hurts.
1: Ain't no.
0: That hurts.
2: Yabudu.
1: That hurts.
2: Yabudu.
1: That hurts. Ain't no.
0: That hurts.
2: Yabudu.
1: That hurts.
2: И сразу ты до конца надавил на заднем разные журналы и без проблем не знаю как тебя на серебряной немытки но на
3: семен
2: я буду твоя
1: не
2: я буду твоя.
1: That hurts. Ain't no.
0: That hurts.
1: That hurts.

0: мое дело набить свои. Горящий
1: Dungeon.
0: Здесь вроде, но здесь
1: гей-вебсайт.
0: Здесь горы
2: Семена.
0: Здесь

0: Прости за мое дело, набил своим
1: ass.
0: Ну что же ты, царица, в надежде как сберечь
1: стригом gay party up here.
0: Дают понять, что здесь
1: Master.
0: И мы комбат виску, а ну
1: swallow.
0: Салага, открой
1: my ass.
0: Ну что ты так дрожишь, скорее
1: Fifteen.
0: Вперед в атаку. Побойся,
2: Billy.

0: faster.
1: Appreciate you
0: fisting ass.
1: Не злым, так хоть мертвым, но меня
0: fisting ass.
2: Master.
3: Suck dick.
1: Вы голодные.
4: Please.
1: Растерзав мое тело.

0: сплю, а ночь перед
1: мной
0: даже страшно во тьму, холодные могилы влекут меня, да молю, горит у древнего Боже.
2: Lovely.

0: за тобой не закрывая. Уже который год, и с тех пор отсчет моих
1: 300
0: остановленный кого-то ждет.

каждого найдется тот, кто повзрослее и посерьезнее. Я один, а вокруг наверное, я не доживу до сотни.

0: swallow my cum.
1: Mike, ty widzisz darogu, ten płat.
0: Jak fucking deep.
1: Ja że blok
0: fucking deep.
1: Tylko
0: bondage
1: daroga mnie.
0: Ass.
1: Lisz daroga łata.
0: Cum.
1: Наливай. Ну смотри, оба, чтобы нам не попался.
0: Boy next door.
1: Под крышкой.

0: ночью пробрался в твой
1: ass.
0: Весна виновата, рассвет и четыре
1: часа.
0: И мы на рассвете.
1: Stick fingering ass.
0: До шести. Ласкал тебя
1: ветер.
0: Я тоже, ну ладно, прости.
2: Zark, what?
0: Спасибо тебе за сладкую.
1: Come.
0: Ее называют
1: Нервой.
0: Спасибо за
1: ass.
0: Ты, которую мог открыть любой кто-то.
1: Толстой.
0: Спасибо тебе за ласки.
1: My dick.
0: За тайну никто и не знал. Спасибо, успел с тобой
1: suck some dick.

0: на радио.
1: Ну что, братишка? Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
2: Bad cock.
1: Таким огромным, огромным.
2: Bad cock.
1: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
1: Переваривай. Обязательно
2: спи. The semen.
1: Холодненькая штука. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
2: Word around the offices, you've got a fat cock.
1: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
2: забрал,
1: чтобы никто не знал, чтобы был на перебор.
2: Right.
1: Кричат с тех пор, отдай

0: своего места.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас есть сюртек? Проблема, но наводит бардак. Средят не хотят работать.

0: слышь?
1: Вы поверьте мне, у вас все есть.
2: You know I don't do anal.
1: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
0: Слышь?
1: Свердят на
3: танген
1: назад. Сами будем мы решать, где сак, дек.
2: Anal.
1: Давай толпуем.
3: Fisting.
1: Тут же появилась
3: long latex glove. Fisting is 300 bucks.

0: секса.
1: Deep.
2: Они всегда спешат туда, где...
0: Do anal.
2: Там, где они всегда...
0: Gay party.
3: Billy.
0: Suck some dick.
4: Stick your finger.
2: Yeah! Они всегда спешат туда, где...
0: Swallow cow.
2: Там, где они всегда...
0: Gay sex.
3: Billy.
4: Two fat cocks.
0: Stick your finger.
5: That's amazing.
6: Tight.
7: Dark.
0: Deep.
6: Sex.
7: Semen.

0: Вообще сложная ситуация, все позакрывали нахуй, вообще сейчас просто едем ближе к тоже пиздец у телса, поэтому хуй знает.
1: Just loop it up and it's a long process.

0: медленно уплывают вдаль. Ими ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди скатертью, скатертью стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasy.
0: Верится, катится голубой. Может, мы обидели зря. Закроет этот
1: ass.
0: К приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
2: семен.
0: Скатертью, скатертью
1: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasy.
0: Верится, катится
1: fisting
0: ass. Голубой
1: dark hole.
0: Голубой
1: dark hole.
0: Бежит
1: to anal cock. Horny anal.
0: Набирает
1: cock.
0: Ну зачем же это?

0: и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому
1: fantasies.
0: Верится, катится к
1: ass.
0: Голубой
1: dark home.
0: Каждому
1: fantasies.
0: Верится, катится
1: к
0: голубой
1: dark home.

0: Вчера летал из спасал, ездил я на погоди, мой знакомый. Я горячий танчик на ходи со мной на мой день и ночь, я короче, я горячий танчик на ходи со мной. Знай, нынче целый свет, как
1: stick finger in my ass.
0: Это песня про любовь, и ты ее не забывай. Я горячий, ходи со мной на
1: party,
0: а не то я. Я горячий, ходи со мной на
1: party,
0: а не то я. Я горячий, выходи со мной на
1: party,
0: а не то я.
2: I'll be right happy to. Without further interruption.
0: Я горячий Dungeon Master, ходи со мной на
1: party,
0: а не то я.
2: I'll be right happy to.
0: Я горячий Dungeon Master, ходи со мной на
1: party,
0: а не то я.
2: I'll be right happy to.

0: И тогда мы
1: гей-вебсайт
0: вдруг запляшут облака. И
1: full master
0: напиликает на
1: Диггс.
0: Звёный город
1: Latex Club
0: начинается.
1: My cum
0: Suction начинается
2: The spanking
0: Звёный город.

0: Мы оставили
1: 300 бар.
0: И хлопками овации встречает нас. Захотелось бы встретить. Хлопнуть
1: дик
0: над головой.
1: My ass
0: рвется в
1: бой. This thing is and suck some

0: coming.
1: Залп наш прикроет отход мы
0: fisting
1: врага.
0: Dungeon Master.
1: Тут продолжаем.
0: Сак.
1: И победа близка. Хлопнул
0: дик
1: над головой.
0: My ass.
1: Рвется в
0: бой. Fisting is
2: and sucks.

0: Ладно, покажет. С днем Семена поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500.
1: Слышь?
0: Ах, я играю.
2: Систем Эйно. О, мастер.
0: На виду, к сожалению.
3: Семена.

0: Come on, let's go.
1: Где то на
2: gay website?
1: Там, где всегда
0: fucking slaves
1: трутся спиной
2: and fisting finger in my ass.
1: Мимо плывут
2: the semen
1: спят подо льдом
2: fat cocks
1: трутся спиной
0: leather
1: man вертится
2: $300. Fantasies.
1: Крутят они.
2: Some dick.
1: Вертят

0: finger in my ass. Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый, как
0: my cum.